Я просыпаюсь, я боюсь открыть свет. Я спрашиваю, кто здесь? Кто здесь? Они отвечают, но как-то крайне невнятно. Все часы ушли в сторону, это новое время. Трубы, я слышу трубы. Кто зовет нас?